как тоник, сот как тоник. Сот как тоник, кошка как тоник, сот как тоник, кошка как тоник, сот как тоник.